Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История двух людей, никогда любивших друг друга. Когда-то он оставил жену и сына, чтобы жениться на дочери академика, тем самым обеспечив себе блестящую карьеру и благополучное будущее. Узнав, что бывшая жена выходит замуж за человека, от которого теперь зависит его будущее, но которого он когда-то оклеветал, герой наносит визит с целью узнать, что она помнит и знает о прошлом. Саундтрек к фильму «Без свидетелей».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местным.

0: Рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

0: Лето. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Бен Рэндалл – легендарный пловец-спасатель. Когда-то в ужасной катастрофе потерял всю свою команду. Чтобы найти свое место в жизни и забыть о том страшном событии, он решает пойти в училище, где в его обязанности входит тренировка молодых спасателей. Здесь он сталкивается с молодым и талантливым пловцом с характером – Джейком Фишером. В конце обучения они вдвоем отправляются к коляске в Берингово море, где Джейку придется пройти самое важное испытание. Саундтрек к фильму «Спасатель».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшие выходные в Новгородской области был объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды. По региону прошли сильные грозы и шквалистый ветер. В филиале компании «Россети Северо-Запад» был сформирован резерв. Параллельно подготовили почти 100 дизельных генераторов. Они призваны обеспечить резервным питанием социально значимые объекты в случае перебоев. Энергетики призывают жителей строго соблюдать безопасность. Запрещено приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и пытаться восстановить подачу энергии самостоятельно. И есть положительный отклик. Местные жители благодарят специалистов за оперативное восстановление света в поселке Приозерный. В Валдайском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции электросетей. Глава муниципалитета Юрий Стаде рассказал о новых результатах летней ремонтной кампании. В настоящее время завершена частичная реконструкция линии Л6 Бояры. Энергетики обновили участок протяженностью свыше 7,5 километров. Эти работы проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения. За каждым километром обновленных проводов стоит тяжелый труд специалистов. В администрации округа выражают огромную благодарность энергетикам за их работу. Плановые реконструкции продолжаются, что позволит значительно укрепить сетевую инфраструктуру Валдая. В Валдае дали старт масштабному трудовому сезону для студентов. На площадке компании «Мостострой-11» заехали ребята из 20 регионов страны. Молодые бойцы стройотрядов будут работать дорожниками, бетонщиками, сварщиками и арматурщиками. Их цель не только получить рабочую профессию, но и набраться опыта прямо на строительных объектах. Глава округа Юрий Стаде отметил, что приятно видеть, как Валдай становится точкой притяжения для энергичной молодежи со всей России. Он подчеркнул, это общая история, которую ребята пишут своими руками. В администрации пожелали студентам удачи и сказали: «В добрый путь, пусть у вас все получится». В Новгородской области завершилась очередная призывная кампания. 39 юношей направлены для прохождения службы в подразделении Росгвардии Северо-Западного округа. Новобранцы будут охранять важные государственные объекты в Ленинградской области и проходить подготовку в Республике Коми. Отбор был строгим, оценивали здоровье, психологическую устойчивость и безупречную репутацию. В военкоматах призывникам выдали специальную полевую форму, усовершенствованную по ткани и дизайну с учетом пожеланий личного состава. Начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии майор полиции Анжела Секерлей подчеркнула, призывники не будут направляться в зону СВО, а не выполнить задачи по охране объектов и обеспечению общественной безопасности на северо-западе России. Всего 39 человек пополнили ряды ведомства, пройдя тщательный отбор. Служба для них начнется в ближайшее время. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Ой, как зевать-то хочется. Все-таки не зря понедельники названы понедельниками. Пострадать немножко утром. Ну ладно, за уши притянул, ребят, понедельник.
4: Не страдай.
3: 13-е? 13-е сегодня? Вау.
4: Не думай об этом.
3: 13 июля, понедельник.
4: Не надо нагнетать.
3: 13 плюс 13, 26. Ладно, 13 июля.
4: Магия чисел. Может, ты уже как нумеролог начнешь людей принимать?
3: Слушай, ну, как бы, ну, не знаю. А вдруг я обману кого-то? Скажу, вот сегодня хороший день, чтобы, не знаю, купить что-нибудь. Человек купит и разочаруется. А я виноват буду.
4: Нет, поэтому не надо давать таких прям откровенных советов. Там же все вероятности, может, вот так.
3: Ну, возможно,
4: может,
3: да.
4: Возможно, вы купите сегодня квартиру и будете счастливы, а возможно и нет.
3: Да, 50 на 50. Короче
4: Ты
3: говоря...
4: Ты когда-нибудь обращался к таким ребятам вообще?
3: Нет, я, наверное... Да, ну, мне, наверное, гадали, что такое
4: я,
3: было
4: да,
3: в
4: последний
3: детстве.
4: Раз я тратила деньги на астролога.
3: Не, чтобы еще за деньги, нафиг.
4: Ой, ерунды вообще.
3: Не-не-не-не-не-не-не-не.
4: Но у меня вот есть друг, который увлекается астрологией. Ну, в принципе, мы с ним вообще очень неплохо обсудили вот эту мою карту.
3: Ну, вот есть такой сериал «Беспринципные», и там очень часто вот именно темы астрологии раскрываются, ну, как одна из тем обмана людей. Вот, так что посмотрите и для себя что-нибудь найдете нового. Ну, а мы начинаем. Сергей Грешков, Маша Малинина, шоу «Активация», понедельник, 13 июля. Сегодня много всего интересного, классного, шикарного. Самое главное, мы сделаем так, чтобы вы пришли на любимую работу или просто начали свой день с улыбкой.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на 8-х Олимпийских играх 1924 года в Париже и 9-х Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме, после чего эта латиноамериканская страна получила право проведения первого чемпионата мира по самому зрелищному виду спорта – футбол. Специально к этим состязаниям в Монтевидео построили новый стадион, который в честь юбилея независимости назвали «Сентенарио» – «Столетие». Все расходы по размещению гостей чемпионата уругвайская сторона взяла на себя. В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая. Победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4-2. В настоящее время чемпионат мира по футболу – главное международное соревнование по футболу, которое проводится управляющим органом мирового футбола FIFA, и участвовать в нем могут мужские национальные сборные стран-членов FIFA всех континентов. Финальные турниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года.
2: 13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Ее организатором стал Гаррисон Уэйр, известный иллюстратор-анималист и отличный знаток кошачьей братьи. Уэйр разработал концепцию выставки, ее регламент, впервые определил стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировалось 170 кошек, 25 пород и даже один инвалид – дикий шотландский кот в боях, утративший лапу. Жюри состояло из самого Уэйра, его брата Джона, а также биолога-любителя, священника Джона Макдоналда. На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. В 1887 году в Англии был организован первый клуб любителей кошек, который существует и поныне. Позднее была создана Всемирная федерация кошек, объединение фелинологических клубов.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: небеса.
1: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
2: Итак, в утреннем шоу «Активация». Время рассказать вам новости.
3: Новости.
2: Но, знаете, не такие новости, как что там, где произошло, как, где ремонт дороги. А нет. Классные новости, необычные, порой безумные, но в любом случае интересные.
3: Сегодня криминальные новости, но с хорошим концом. Значит, я все никак не могу запомнить, Бали или Бали. Кому как?
2: Бали.
3: Значит, Бали, понятное, да, место, где люди отдыхают.
2: Там, я за Бразерс песню специально написали, чтобы там была в рифму все, и чтобы все запомнили, что Бали.
3: Бали, все. Короче говоря, люди приехали на этот остров отдыхать и пошли в один из популярных храмов на Бали. И там есть в том числе обезьянки. Обезьянка взяла и выхватила телефон у британского туриста и убежала. Об этом сообщает целое издание Daily Mail. Парню 19 лет, храм называется Улувату. С девушкой они гуляли, его длиннохвостая макака, имя макаки не упоминается, взяла телефон и скрылась в лесу. Спустя час Оливер определил местоположение пропажи с помощью приложения на телефоне девушки. И сотрудники этого храма разыскали преступника и забрали устройство. Но когда мужчина начал проверять телефон, он обнаружил, что обезьяна сняла длиннющее видео и сделала несколько селфи. Прям реальные селфи.
2: Ой, у него такие смешные эти
3: вот
2: самые.
3: Вот они, эти самые 18+. Короче говоря, обезьянка сделала селфи, понимаете? Длиннохвостая макака, то есть это же, ну ладно, может быть, он снимал видео в это время, она выхватила и снимала видео, потому что просто оно снималось.
2: Знаешь, на некоторых телефонах, типа вот прям вот у меня, например, на заблокированном экране вот есть кнопочка сразу.
3: Но у меня тоже
2: снять.
3: Есть такое, ну а здесь ты понимаешь, что так еще несколько селфи сделала?
2: Она просто, да, нажимала. Ну, люди же как-то разобрались, как телефонами пользоваться. Почему вы думаете, что макаки на хвост и не разберутся?
3: Ну, я не знаю, это какой-то просто ты сейчас огород кидаешь.
2: Почему? Нет, на самом деле, я тогда читала тоже подобную новость про то, что у кого-то утонул телефон, и там какой-то крабик сделал пару селфи. Или черепаха, или какая-то. Ну, короче, тоже, видимо, случайно, или что-то. Ну, здорово. Я думаю, такие фотки у него замечательные. Никогда бы он таких сам не сделал, а теперь это лучшее фото.
3: Ну, лучшее фото, да, и теперь можно вот прям, то есть понять, что обезьяны-то они очень умные.
2: Очень умные,
3: поэтому, друзья. И вот на самом деле я присутствовал в местах, где были обезьяны, которые могли что-нибудь выхватывать. Ну, прячьте еду, будьте аккуратны с селфи-палками. Если на них телефон есть, сильно длинными их не делайте.
2: Но.
3: Вот. И очень крепко держите, прям привязывайте телефоны, потому что обезьянки их выхватывают, да. И будьте просто аккуратны.
2: Они
3: что...
2: просто задирают вас, знаешь, как в школе.
3: Ну
2: хулиганы.
3: Да, еще обезьян очень острые когти. Mm-hmm. Поэтому, да, это тоже опасно. В общем, всем классных поездок. Будьте внимательны, берегите обезьян.
1: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро. Для тех, кто только что присоединился, мы напоминаем, что у нас на календаре сегодня понедельник. Сегодня 13 июля, год 2026 уже, о боже. И прямо сейчас мы хотим поздравить тех людей, которые решили появиться сегодня на свет. Вернее, поздравить их родителей, что ваш ребенок родился 13 июля. Ну и, собственно, поздравить известных людей, которые тоже сегодня 13 июля отмечают или могли бы отметить свой день рождения. Но что-то пошло не так. Понимаем? Итак, Маш, начнем с твоих.
1: В 1813 году в этот день родился российский архитектор Николай Бенуа, и он с 1850 года был главным архитектором Петергофа.
0: Так, вау!
1: Золотые статуи.
0: Ну, красиво. Фонтан. Харрисон Форд сегодня родился, американский актер кино ТБ. Хан Соло, одна из самых первых таких известных ролей в «Звездных войнах». Потом, конечно же, его такая прям топовая роль — это Индиана Джонс. Вот, «Игры патриотов», «Беглец», «Самолет президента», К-19. Ну, в общем, много-много ролей. Поздравляем Харрисона Форда с днем рождения.
1: В 1925 году в этот день родился актер театра и кино Борис Новиков. Он народный артист России. И, между прочим, это человек, чьим голосом разговаривает почтальон Печкин.
0: Интересно.
1: Вспомнили?
0: Вспомнили.
1: Да.
0: Бенни Бенасси, итальянский диджей, композитор и продюсер, сегодня отмечает свой день рождения. Поздравляем, музыку любим. Правильно?
1: Да. В 1932 году в этот день родился Петр Фоменко. Это советский и российский театральный и кинорежиссер, народный артист России. С днем рождения.
0: И поздравляем с днем рождения испанского футболиста, крайнего полузащитника клуба «Барселона» и сборной Испании. Это Ламин Ямаль. Вот, весь такой модник из себя. А еще, кстати, есть такая интересная история, что Лео Месси, когда была какая-то фотосессия, не помню для чего, и там ему нужно было сфотографироваться с темнокожим мальчиком. Вот, и этот мальчик, это оказался Ламин Ямаль, футболист, теперь они вместе играют. Представляешь? Ну, я могу ошибаться. Но самое главное, что это футболист, которого все знают и любят. Все, всех поздравили. А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, велика вероятность принять желаемое за действительное, поэтому просто меньше мечтайте. Тельцы, у вас появится внутренняя потребность стремиться к чему-то новому и светлому. Близнецы, благоприятные путешествия, физические нагрузки и длительные прогулки. Раки, вероятно, что вы получите известие, которое может в корне изменить ваши планы и намерения. Львы, возможно, утром домашние хлопоты отнимут больше времени и сил, чем обычно. Девы, наступает день духовного озарения и целительства. Весы, умение убеждать и личное обаяние будет работать безотказно на высоте. Однако к заманчивым предложениям отнеситесь осторожно. Скорпионы, день подарит больше времени на сон, а сейчас возможны вещие сны. Стрельцы, дайте отдых своему сердцу, пусть работает мозг, больше думайте и учитесь. Козероги, вас ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства. Водолеи, это время раскрытия внутреннего потенциала, вы можете выглядеть и чувствовать себя просто потрясающе. Рыбы, вас ждут небольшие перемены, стоит заранее подготовиться, купить необходимые вещи. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам светлого будущего.

0: Всем доброе утро, всем классное утро понедельника, 13 июля на календаре. Вот это да, вот это здорово.
1: Садитесь, буду вас кормить.
0: Естественно. Правильное питание по понедельникам. Маша нам рассказывает что-то интересное, что-то вкусное, надеюсь, и самое главное, доступное всем людям.
1: Да, именно об этом мы сегодня и поговорим. Лето, самое время, знаете, освежить свой полезный рацион. В жаркую погоду есть не особо хочется,
0: конечно,
1: поэтому важно выбирать такую легкую, но насыщенную полезными веществами еду. И сегодня поговорим о некоторых летних таких ПП-рецептах. Они не жирные, они богаты белком, витаминами и клетчаткой.
0: Давайте.
1: И первый в нашем списке – это летний салат с тунцом, картофелем и яйцом.
0: Так, в принципе, так, все подъемно, все понятно.
1: Все подъемно, все понятно. Я думаю, у каждого, в принципе, дома все это есть. Там идет картофель, зеленая фасоль, яйца, помидорки черри, ну, там, как хотите, не хотите, оливки, консервированный тунец, и все это нужно объединить такой пикантной горчичной заправкой. Ага. Мне вот захотелось такой салат, хотя я делаю салат с тунцом обычно немножко по-другому, но такой тоже попробовать классно. Еще один рецепт, это такой летний напиток, арбузный протеиновый коктейль, да?
0: Так.
1: Как тебе такое? Арбуз состоит из воды практически на 100%, охлаждает идеально. Ну а если в арбузный сок вы добавите немного лимонада без сахара и сывороточного протеина без вкуса, ну-ка, такой вообще просто, это будет просто потрясающий коктейльчик какой.
0: Ну,
1: ты бы хотел такое?
0: Да, ну а косточки?
1: Ну, косточки.
0: Арбузные.
1: Нет, подожди, в тот момент, когда ты будешь выжимать сок, там косточки, они...
0: Я потому что все время, когда пытался из арбуза делать сок какой-то, все равно косточки есть у меня.
1: Почему? Итак, дальше переходим к кабачкам. Это тоже очень по-летнему. Все друг другу в какой-то момент начинают их отдавать. Поэтому вот, например, если вы приготовите такой легкий летний ужин в виде креветок с кабачками и арахисом.
0: Так, подожди, арахис я не очень люблю, кабачки
1: я
0: тоже.
1: Я тоже.
0: Ну нет, не мой рецепт, ну ты рассказывай.
1: Тем не менее, это такие, знаете, маринованные креветки с азиатским акцентом, хрустящие ленты кабачка. Это если овощечисткой, знаешь, кабачок вот так вот на ленточке порезать и хорошенечко обжарить в панировочке. Добавить туда ароматный лайм, свежую мятку и щепотку острого перца. Измельченный арахис туда идет. Не надо даже жевать, просто он сверху. Ну, не арахис, может, кунжута покрошить. Будет очень вкусно, все легко усваивается, не поднимает гликемию и при этом надолго насыщает. Ну, и еще хочу про один классный салат рассказать. Надеюсь, такой тебе понравится. Это салат с треской, манго и авокадо. Это рецепт на жару. Итак, нужно будет приготовить треску без капли масла. Вам понадобится еще мягкий авокадо, хрустящий огурец, сладкий акцент от манго вам нужен будет. И белок это... Ну, собственно, белок это в треске будет, да? И это отличный легкий салатик для обеда, для тех, кто придерживается правильного питания и знает, как питаться летом в жару, не теряя вкуса и баланса. Обязательно готовьте себе что-нибудь летнее вкусное. Не забывайте про коктейли протеиновые, потому что, ну, часто бывает такое, что в жару мы едим мало и мало,
0: конечно,
1: мало
0: конечно,
1: белка. Не забывайте, друзья, о том, что нужен белок, делайте протеиновые коктейльчики и кушайте вкусные летние салатики.
0: Спасибо тебе, Маша, огромное. Пойду. Арбуз искать. Уже, кстати, арбузы можно покупать. До этого момента пока не надо было покупать. А теперь вот уже
1: все, да?
0: В июле уже ты можно. Да, да, уже разрешаю.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: активация. Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, всем классное утро понедельника, 13 июля на календаре, чуть мая не сказал. Ребят, все лето, самая серединка уже практически близка. На этой неделе будем отмечать экватор лета. Ну а пока игра под названием «Верю-не верю». Обмен фактами. Самое главное здесь не в победе, а в участии, потому что ты узнаешь много всего интересного, много классного, полезного, позитивного местами и, конечно же, становишься умнее. Итак, Маша...
2: Ты знаешь, как-то раз я тебе загадывала такой факт про то, что правда ли, что у вомбата квадратные
1: зрачки,
2: экскременты.
1: А, да, я помню, да.
2: Я всех же достала с этим вомбатом, никто мне не верил, я всем гуглила, показывала.
1: И показывала.
2: Да.
1: Вомбати эти самые. Ладно, я начинаю. Сегодня, кстати, вот у меня есть такая традиция в игре «Верю-не верю», просто бывает в начале месяца, бывает в середине, но главное все равно успеть это сделать. Про сам месяц. Факты. Месяц июль идет. И первый факт. Веришь ли ты, что камень июля – это сапфир? Ну, то есть у каждого месяца есть камень свой какой-то.
2: Интересно, да. Пускай будет сапфир.
1: Пускай будет неправильный ответ, потому что рубин. Красный рубин. Глубокий, жаркий.
2: Я думала, ага.
1: Нет. Рубин. Камень июля. Рубин. 1-0 в мою пользу. Твой факт.
2: Хорошо. Веришь ли ты, что стиль плавания – кроль?
1: Кроль.
2: Самым позже всех остальных видов плавания вошел в олимпийскую программу.
1: Надо вспомнить, что там брас у нас есть на спине. Кроль. А по собачьей нету в олимпийской? Я так умею.
2: Это вообще не про
1: плавание. Ну, наверное, самый последний, да, вошел в олимпийскую программу. Наверное, нет, не верю, не верю, не верю.
2: Ты совершенно прав, потому что позже всех вошел баттерфляй стиль плавания в олимпийскую программу. Да, молодец.
1: Вот, ну ладно, тебе я выиграл, ребята, бонусный факт. Просто так скажу, что, оказывается, в июле, согласно исследованиям, рождается больше всего левшей.
2: Вот нет, неправда.
1: Не, в июле. Ну вот давайте, ребят, вспомните, кто у вас в июле родился из знакомых друзей. Прям сделайте статистику и посмотрите.
2: У меня не так много, и ни одного левши среди них нет.
1: Ну, значит, у тебя исключение из правил, друзья.
2: Хорошо.
1: Все, всех еще раз с победой меня.
2: Да.
1: Ничего
2: страшного. Надо памятник тебе уже поставить.
1: Отыграемся, сказали фанаты Маши. А мы летим дальше.
0: Утреннее шоу

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: О чем же звезды сегодня нам скажут в рубрике «Звездная пыль»? О каких звездах сегодня будем говорить?
2: О королевских. Да, Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон, жена принца. Она принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон, так правильно говорить. Значит, она покорила три самые высокие вершины Великобритании за сутки. Вот, все мы знаем, что она болела, у нее теперь ремиссия, и она вот свое восхождение посвящает всем онкобольным. Так вот, она, значит, что сделала? Она взяла, оделась как надо и поехала покорять самые высочайшие вершины Великобритании. Значит, она зашла на Бен Невис. Это высочайшая вершина Великобритании. Ну, как бы по меркам Эльбрус, это, ну, такая маленькая горка. Также она была, покорила Скофилд Пайк высотой 978 метров и Сноудон высотой 1085 метров. Это тяжело. На самом деле, есть такой конкурс в Великобритании, три вершины, и вот, и она, собственно, покорила их за один день. То есть она поднялась, спустилась, поднялась, спустилась и так далее. Вот, был еще, это был...
1: Ей уже можно?
2: Что?
1: Можно уже?
2: Можно, да, это было полтора года назад, у нее была ремиссия, теперь она вот восстановилась, и теперь она это делает. И, собственно, все средства, которые были собраны в этом восхождении, все это пошло онкобольным. И вообще, на самом деле, такой тренд, я вот заметил, да, что вот у нас есть Виктория Боня, которая всю вершины покоряет. Есть еще одна девушка, в России недавно была новость, что какая-то девушка молодая, причем, то есть там, ну, имеется в виду, что ну, такая юная, еще вся такая из себя. Собственно, она тоже покорила все главные вершины мира. Самой молодой стала девушка, которая это сделала. Вот скажи мне, Маша, раз ты относишься к девушкам...
1: Нет, я не буду.
2: Зачем? Нет, ну, может быть, ты думаешь, ну, может быть, есть какие-то мысли, зачем девчонкам лезть... Вот туда, в горы.
1: Я не понимаю, зачем лезть в горы, зачем? Ну, это, видимо, какой-то, что вызов себе, а вот я смогу. И, ну, знаешь, когда ты вот что-то такое сделал, наверное, потом вот они испытывают какое-то наслаждение от себя, от обычной жизни, что я такая крутая.
2: Может быть, это самый такой доступный способ показать, что я вот такая вот вау-классная?
1: Вот фильм вот «Вершина». Вот,
2: ну да, здоровья. Конечно.
1: Вот у нее, спроси, зачем она?
2: Ну, ладно, у меня, кстати, знакомые есть, Ольга зовут, она, наоборот, стала увлекаться подводным этим плаванием, дайвингом, то есть снорклингом. Ну, в общем, ей нужно вот...
1: Нет, это не снорклинг, это дайвинг, это вот...
2: И вниз, то есть там такая груз, такая веревка... Километров там
1: это
2: много, и по ней лезет.
1: Это очень же тяжелая такая работа. Там, прикинь, какие баллоны вот...
2: Не, она без баллонов. Она просто вот туда вниз, пока сил хватит, потом вверх всплывает.
1: Тоже сложно и, кстати, очень опасно. Но это вызов какой-то, я думаю.
2: Я тоже не знаю.
1: Люди проверяют себя. А вот я смогу так сделать.
2: Короче, уважаемые девушки, пожалуйста, если вдруг вы решили лезть на какую-то высокую гору, обязательно подготовьтесь.
1: Сообщите об этом Сереже.
2: Сообщите МЧС для начала.
1: Да, кстати, это... Супер обязательно. Всем вот. Сообщить,
2: нужен...
1: что когда вы должны выйти на связь.
2: Конечно.
1: Чтобы вас проверили, чтобы люди были готовы, если что-то.
2: Нужен аутфит специальный, подходящий. И, конечно же, чтобы вас страховали. В общем, ребята, покоряем вершины. Не знаю.
1: С удовольствием.
2: Карьерные покоряем вершины. Садоводческие вершины покоряем.
1: Ну вот ты бегаешь, а кто-то вершины покоряет.
2: Вот, ну я к этому близок, кстати. Потому что после бега уже вот эти трейлы идут. Когда ты в гору лезешь. Все, да, я уже скоро, я палки себе уже выбираю. Чтобы в гору лезть. В общем, ребят, всем отличного настроения. Такой вот бодрый понедельник вместе с утренним шоу «Активация» начался. И он продолжится. Сергей Рыжков, Маша Маринина. Всем пока.
1: Пока. «Активация».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия приняла документы Российской экологической партии «Зеленые», необходимые для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным округам. Таким образом, все 11 партий, которые провели предвыборные съезды по выдвижению кандидатов, представили в ЦИК документы для участия в думской кампании. Представить документы для заверения списков партий могли до 18 часов 12 июля. После приема документов ЦИК проверяет их, принимает решение о заверении списков либо об отказе в их заверении. После заверения партии приступают к этапу регистрации списков. Все 11 партий обладают льготой, позволяющей участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Групповое размещение туристов пользуется наибольшей популярностью на курортах Кубани, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Групповое размещение туристов предполагает заселение нескольких человек в одном гостиничном комплексе единой заявкой, а не индивидуальный подбор номера. Чаще всего такое размещение используется для спортивных команд и групп детей. Работа, встречи, прогулки, театры в пешей доступности, собственный парк, зоны отдыха. Волков отметил, что спрос на определенные форматы размещения на данный момент больше всего связан с популярностью Life Balance отдыха. Он нацелен на восстановление баланса между активностью и расслаблением. Подобные программы чаще всего предлагают санаторно-оздоровительные комплексы. Врачи скорой помощи с сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача. Специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. По сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня. Симптомы инфекции, передающихся через укусы комаров, проявляются не сразу, а через несколько дней или недель. И их легко спутать с простудой. Об этом предупредила россиян врач-терапевт Вероника Варламова. Она отметила, что инфекция проявляется не на коже, а внутри организма в период от 3 дней до 3 недель. Ключевые симптомы, при которых нужно обратиться к врачу, это резкий скачок температуры через неделю после укуса, сильная боль в голове и ломота, которую списывают на усталость, а также увеличение лимфоузлов. Комары могут переносить тулеремию и вирус калифорнийского энцефалита. Вакцины от болезней, переносимых комарами, не существует, поэтому важна профилактика. Самый распространенный диагноз после укусов комаров в России – это лихорадка западного Нила. Как правило, она протекает как легкая простуда. Курс доллара на сегодня 13 июля 76.66, курс евро 87.67. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Скала Джебель-Фихрайн в Саудовской Аравии – одно из самых впечатляющих природных мест страны. Ее часто называют «край света». С вершины открывается панорамный вид на пустыню, которая

0: порогу. Такой способ передвижения прочно вошел в городскую культуру. Влагозащитные ранцы стали визитной карточкой летней столицы Швейцарии. Для туристов это экзотика, а для местных – обычный маршрут. Главное – не забыть надеть плавки под рабочую одежду. Житель английского Достера Гэри Бёрджесс вернулся из поездки и пришел в ужас. Его любимый сад почти полностью лишился солнечного света. Соседи перестроили гараж в домашний офис и подтянули крышу на 40 сантиметров. Теперь конструкция загораживает солнце. Гэри выяснил, что разрешения на работу у соседей не было. Он обратился в городской совет, но чиновники лишь отругали владельцев гаража. Однако все оставили как есть. Теперь Гэри остается только наблюдать, как его сад растет в тени, а не на солнце. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
3: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей.

0: А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8902-149-7533.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM 921707.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Север Канады. Ненадежный апрельский лед. Вес грузовика 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности озера возможно только на определенной скорости. И остановка или ускорение означает верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков. Только они могут спасти людей, оказавшихся в обрушившейся алмазной шахте. Однако ни трескающийся подо льдом лед, ни снежная буря не сравнится с испытаниями, которые ждут водителей впереди. Саундтрек к фильму «Ледяной драйв».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшие выходные в Новгородской области был объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды. По региону прошли сильные грозы и шквалистый ветер. В филиале компании «Россети Северо-Запад» был сформирован резерв. Параллельно подготовили почти 100 дизельных генераторов. Они призваны обеспечить резервным питанием социально значимые объекты в случае перебоев. Энергетики призывают жителей строго соблюдать безопасность. Запрещено приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и пытаться восстановить подачу энергии самостоятельно. И есть положительный отклик. Местные жители благодарят специалистов за оперативное восстановление света в поселке Приозерный. В Валдайском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции электросетей. Глава муниципалитета Юрий Стаде рассказал о новых результатах летней ремонтной кампании. В настоящее время завершена частичная реконструкция линии Л6 Бояры. Энергетики обновили участок протяженностью свыше 7,5 километров. Эти работы проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения. За каждым километром обновленных проводов стоит тяжелый труд специалистов. Администрация округа выражает огромную благодарность энергетикам за их работу. Плановые реконструкции продолжаются, что позволит значительно укрепить сетевую инфраструктуру Валдая. В Валдае дали старт масштабному трудовому сезону для студентов. На площадке компании «Мостострой-11» заехали ребята из 20 регионов страны. Молодые бойцы стройотрядов будут работать дорожниками, бетонщиками, сварщиками и арматурщиками. Их цель не только получить рабочую профессию, но и набраться опыта прямо на строительных объектах. Глава округа Юрий Стаде отметил, что приятно видеть, как Валдай становится точкой притяжения для энергичной молодежи со всей России. Он подчеркнул, это общая история, которую ребята пишут своими руками. В администрации пожелали студентам удачи и сказали: «Добрый путь, пусть у вас все получится». В Новгородской области завершилась очередная призывная кампания. 39 юношей направлены для прохождения службы в подразделение Росгвардии Северо-Западного округа. Новобранцы будут охранять важные государственные объекты в Ленинградской области и проходить подготовку в республике Коми. Отбор был строгим, оценивали здоровье, психологическую устойчивость и безупречную репутацию. В военкоматах призывникам выдали специальную полевую форму, усовершенствованную по ткани и дизайну с учетом пожеланий личного состава. Начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии майор полиции Анжела Секерлей подчеркнула, призывники не будут направлять в зону СВО, а не выполнить задачи по охране объектов и обеспечению общественной безопасности на северо-западе России. Всего 39 человек пополнили ряды ведомства, пройдя тщательный отбор. Служба для них начнется в ближайшее время. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Член преступного могущественного синдиката должен заплатить своим боссам $130,000. Поэтому он приглашает Портера на дело. Вместе с ним и его женой они грабят автомобиль, в котором азиаты перевозят грязные деньги. На жене Портера подлый мафиози подсовывает фотографию мужа в объятиях проститутки, и супруга всаживает благоверного пулю за пулей, сочтя его мертвым. Они забирают деньги и уезжают. Однако Портер не умер и через 5 месяцев вернулся, чтобы расплатиться, вернуть свои деньги и отомстить. Саундтрек к фильму «Расплата».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, документы, которые лягут на стол для завершения украинского конфликта, будут написаны кровью и порохом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, итоговые договоренности будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. При этом отличаться они будут не в пользу Украины. Киев безвозвратно упустил свой шанс завершить конфликт с минимальными потерями. Напомню, участники раунда по выходу на мирный трек в апреле 2022 года были близки к подписанию мирного соглашения. Однако затем стороны разошлись в позициях. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова вести переговоры с Украиной, но с учетом реалий на земле и своих национальных интересов, в том числе и перспективных. При этом Москва подчеркивает, нынешний главарь киевского режима является главным препятствием на пути к мирному решению вопроса. Потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Таким образом, достигнута стабильность работы растениеводства, животноводства и пищевой промышленности. Отмечается наличие необходимых объемов топлива для сельскохозяйственного сектора, в частности для проведения сезонных полевых работ и перевозки сырья на переработку, а также доставки готовой продукции в распределительные центры и магазины. Кроме того, совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров и определению региональных операторов, закреплению сельскохозяйственных производителей за нефтебазами и автозаправочными станциями. Со стороны Федеральной антимонопольной службы продолжается мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива и проверки обоснованности изменения стоимости горюче-смазочных материалов. Напомню, ранее был введен запрет на экспорт дизельного топлива. В кабинете министров указали, в дистопливовой системе имеется данное решение, принятое для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. В настоящее время основной вопрос – его своевременное доведение до потребителей. Жилье на вторичном рынке России за год подорожало на 10%. Эксперты связывают повышение цен с оттоком покупателей с рынка новостроек и сокращением предложений. Оживлению вторичного рынка способствует еще и снижение ключевой ставки. Напомню, за год она упала с 21 до 14,25%. В среднем по стране вторичное жилье дешевле первичного приблизительно на 18%. В некоторых регионах разница еще больше. Покупатели, уставшие ждать снижения ставок, теперь выбирают более доступный вариант. Помимо этого, с 1 февраля этого года одна семья в рамках семейного ипотечного портфеля может оформить только один льготный кредит, причем оба супруга обязаны быть созаемщиками. Кроме того, разрыв между новостройками и готовым жильем достиг исторического максимума. Российские вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов в связи с развитием искусственного интеллекта. В Миноборнауке уточнили, такая образовательная работа способствует совершенствованию навыков формирования своих мыслей, умению задавать себе вопросы и отвечать на них. В ведомстве признают, искусственный интеллект колоссальными темпами меняет всю жизнь людей. Образ жизни, подходы к решению тех или иных вопросов, экономики, промышленности, управления и образования в том числе. Министерство науки и высшего образования, в свою очередь, принимает соответствующие меры. Они реализуются по двум трекам. Первый – это подготовка и разработка модуля, направленного на изучение технологий искусственного интеллекта, а второй модуль направлен на изучение возможностей искусственного интеллекта в конкретной специальности, по которой человек получает образование. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Спартак Молодцов. Человек предельно аккуратный, непримиримый к любому беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод высоковольтной линии, он, разумеется, не мог пройти мимо. Но, как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Теперь Спартак опаздывает на работу. Любимая сестра собирается съехать. А невероятно активный грузин старается вернуть ему взятку. Тем более, чинить провод никто не собирается. Саундтрек к фильму «Опасно для жизни».
1: Что я могу? И только я.
2: Так каждый день
1: собираюсь я найти ответ.
2: Но столько дел,
1: что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь,
2: фонари опять уже зажгла.
1: И сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел,

день. Собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ, не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет, глядишь и ночь. Фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшие выходные в Новгородской области был объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды. По региону прошли сильные грозы и шквалистый ветер. В филиале компании «Россети Северо-Запад» был сформирован резерв. Параллельно подготовили почти 100 дизельных генераторов. Они призваны обеспечить резервным питанием социально значимые объекты в случае перебоев. Энергетики призывают жителей строго соблюдать безопасность. Запрещено приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и пытаться восстановить подачу энергии самостоятельно. И есть положительный отклик. Местные жители благодарят специалистов за оперативное восстановление света в поселке Приозерный. В Валдайском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции электросетей. Глава муниципалитета Юрий Стаде рассказал о новых результатах летней ремонтной кампании. В настоящее время завершена частичная реконструкция линии Л6 Бояры. Энергетики обновили участок протяженностью свыше 7,5 километров. Эти работы проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения. За каждым километром обновленных проводов стоит тяжелый труд специалистов. В администрации округа выражают огромную благодарность энергетикам за их работу. Плановые реконструкции продолжаются, что позволит значительно укрепить сетевую инфраструктуру Валдая. В Валдае дали старт масштабному трудовому сезону для студентов. На площадке компании «Мостострой-11» заехали ребята из 20 регионов страны. Молодые бойцы стройотрядов будут работать дорожниками, бетонщиками, сварщиками и арматурщиками. Их цель не только получить рабочую профессию, но и набраться опыта прямо на строительных объектах. Глава округа Юрий Стаде отметил, что приятно видеть, как Валдай становится точкой притяжения для энергичной молодежи со всей России. Он подчеркнул, это общая история, которую ребята пишут своими руками. В администрации пожелали студентам удачи и сказали: «Добрый путь, пусть у вас все получится». В Новгородской области завершилась очередная призывная кампания. 39 юношей направлены для прохождения службы в подразделении Росгвардии Северо-Западного округа. Новобранцы будут охранять важные государственные объекты в Ленинградской области и проходить подготовку в Республике Коми. Отбор был строгим, оценивали здоровье, психологическую устойчивость и безупречную репутацию. В военкоматах призывникам выдали специальную полевую форму, усовершенствованную по ткани и дизайну с учетом пожеланий личного состава. Начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии майор полиции Анжела Секерлей подчеркнула, призывники не будут направляться в зону СВО, они выполнят задачи по охране объектов и обеспечению общественной безопасности на северо-западе России. Всего 39 человек пополнили ряды ведомства, пройдя тщательный отбор. Служба для них начнется в ближайшее время. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22-35.
1: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Узнав о своей неминуемой кончине, богач Чарли Лейблан поручает смышленному студенту Джимми за хорошее вознаграждение испытать на верность его молодую жену Лили, чтобы решить, достойна ли она щедрого наследства. Симпатичный Джимми справляется с заданием, не подозревая, что у соблазненной Лили есть свои тайные цели. Вскоре он понимает, что ему будет не так-то просто получить приз в смертельной игре, в которую он столь опрометчиво ввязался. Саундтрек к фильму «Соблазнитель».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 342 украинских беспилотника над российскими регионами. Ранее стало известно, что ПВО с половины девятого вечера ликвидировало более 350 БПЛА, летевших в сторону московского региона. Большая часть была уничтожена на дальних подступах. 50 сбиты на подлете к Москве. Ранее власти Подмосковья сообщили, что ПВО за ночь сбило в регионе 81 беспилотник. Российские военные ночью также сообщается нанесли удары по портам Украины. В результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры Черноморские, это Одесская область, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Спецслужбы Украины с помощью беспилотников и аэростатов забросили в Брянскую область FPV-дроны для в итоге сорванных атак на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол Челябинской области. Эта попытка была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ. FPV-дроны, снаряженные боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, были заброшены на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и на аэростатах. Дистанционные мошенники с помощью хищения денег во время онлайн-покупок создают сайты-двойники легальных торговых площадок, либо арендуют учетные записи добросовестных продавцов для размещения несуществующих товаров. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Мошенники используют владельца телефона в качестве курьера. Это так называемое клонирование маркетплейсов и аренда аккаунтов. Создаются сайты-двойники легальных торговых площадок, либо арендуются учетные записи добросовестных продавцов для размещения несуществующих товаров. В МВД отметили, что в таком случае оплата принимается только в обход встроенных платежных инструментов на карту физлица или по присланной ссылке. Доля россиян, которые относят наступление старости к возрасту старше 70 лет, составляет 25%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Старость все сильнее отдаляется от россиян, отмечают аналитики. По их данным, чем старше респонденты, тем дальше они отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений склонны называть цифры от 70 лет и выше, связывая наступление старости скорее с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством, нежели с конкретным возрастом. Опрос проведен 20 июня. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Это сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Курс доллара на сегодня 13 июля 76.66, курс евро 87.67. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы Живоначальной, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Таиландский кот по кличке Пёрл стал звездой интернета благодаря своей необычной профессии. Он охраняет урожай арбузов на семейной ферме. Делает это он с непоколебимой серьезностью и полной самоотдачей. Его суровая сосредоточенная мордочка мгновенно покорила пользователей по всему миру. Фотографии Пёрла разлетелись по социальным сетям и превратились в популярный мем. При этом кот явно не подозревает о своей славе. Он просто делает свою работу. А арбузы на ферме чувствуют себя в полной безопасности. Художник Мэтт Джонсон создал масштабную инсталляцию из отработавших свое морских грузовых контейнеров. Композиция получила название «Meditating Figure». В ней использованы 12 модулей, каждый из которых за время службы прошел больше миллиона километров. Общий пробег всех контейнеров сравним с 5 оборотами Земли вокруг Солнца. Презентация объекта прошла в нью-йоркском арт-пространстве «The Ranch» в Монтеке. Вместо полезного груза теперь внутри тишина и форма. Зато эти контейнеры наконец-то могут отдохнуть от бесконечных рейсов. Американский стартап предложил бесплатный клининг в обмен на право видеозаписи. Сотрудники в очках-камерах приходят в квартиру, протирают пыль, ухаживают за вещами и стирают вещи. Каждое их движение фиксирует искусственный интеллект. Полученный материал используют для обучения роботов-андроидов. Разработчики планируют довести автоматизацию до уровня, когда машины смогут выполнять любую домашнюю работу без помощи человека. Пока что люди учат роботов, а роботы пока что не умеют даже пыль вытереть без подсказки. Но, возможно, скоро они научатся, и тогда нам останется только наблюдать за чистотой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Валдай FM 101.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Крупная корпорация GTX, чтобы сократить убытки, начала закрывать филиалы и отделы и увольнять людей. Сперва уволили незначительного Бобби Уокера, потом Фила Вудварда, не последнего человека в компании. Потом дело дошло до Джина МакКлэри, одного из основателей компании. Всем этим людям, менеджерам различных звеньев, пришлось избавляться от прежних привычек и поумерить свой аппетит. Герои пытаются изменить обстоятельства, а обстоятельства, в свою очередь, изменяют их. Саундтрек к фильму «В компании мужчин».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшие выходные в Новгородской области был объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды. По региону прошли сильные грозы и шквалистый ветер. В филиале компании «Россети Северо-Запад» был сформирован резерв. Параллельно подготовили почти 100 дизельных генераторов. Они призваны обеспечить резервным питанием социально значимые объекты в случае перебоев. Энергетики призывают жителей строго соблюдать безопасность. Запрещено приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и пытаться восстановить подачу энергии самостоятельно. И есть положительный отклик. Местные жители благодарят специалистов за оперативное восстановление света в поселке Приозерный. В Валдайском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции электросетей. Глава муниципалитета Юрий Стаде рассказал о новых результатах летней ремонтной кампании. В настоящее время завершена частичная реконструкция линии Л6 Бояры. Энергетики обновили участок протяженностью свыше 7,5 километров. Эти работы проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения. За каждым километром обновленных проводов стоит тяжелый труд специалистов. В администрации округа выражают огромную благодарность энергетикам за их работу. Плановые реконструкции продолжаются, что позволит значительно укрепить сетевую инфраструктуру Валдая. В Валдае дали старт масштабному трудовому сезону для студентов. На площадке компании «Мостострой-11» заехали ребята из 20 регионов страны. Молодые бойцы стройотрядов будут работать дорожниками, бетонщиками, сварщиками и арматурщиками. Их цель не только получить рабочую профессию, но и набраться опыта прямо на строительных объектах. Глава округа Юрий Стаде отметил, что приятно видеть, как Валдай становится точкой притяжения для энергичной молодежи со всей России. Он подчеркнул, это общая история, которую ребята пишут своими руками. В администрации пожелали студентам удачи и сказали: «Добрый путь, пусть у вас все получится». В Новгородской области завершилась очередная призывная кампания. 39 юношей направлены для прохождения службы в подразделение Росгвардии Северо-Западного округа. Новобранцы будут охранять важные государственные объекты в Ленинградской области и проходить подготовку в Республике Коми. Отбор был строгим, оценивали здоровье, психологическую устойчивость и безупречную репутацию. В военкоматах призывникам выдали специальную полевую форму, усовершенствованную по ткани и дизайну с учетом пожеланий личного состава. Начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии майор полиции Анжела Секерлей подчеркнула, призывники не будут направляться в зону СВО, а не выполнить задачи по охране объектов и обеспечению общественной безопасности на северо-западе России. Всего 39 человек пополнили ряды ведомства, пройдя тщательный отбор. Служба для них начнется в ближайшее время. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: От всемирной известности до греховных глубин все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэнш-младший. Математический гений. Он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако, буквально в то же время, заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар судьбы, который переворачивает уже его собственную жизнь. Саундтрек к фильму «Игры разума».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Медицина является одним из самых высокотехнологичных направлений в мире, поэтому выпускники медвузов должны владеть самыми современными знаниями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Торжественная церемония вручения дипломов студентам бакинского филиала Сеченовского университета прошла в Азербайджане. Мурашко добавил, что выпускники должны владеть самыми современными знаниями, быть способными самостоятельно повышать свою квалификацию и совместно с коллегами. Ректор Сеченовского университета добавил, что у вуза есть хорошая материально-техническая база, а также возможность готовить специалистов будущего. Российские военные освободили 2 населенных пункта в зоне проведения СВО за неделю. Это подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Так, с 6 по 12 июля под контроль вооруженных сил нашей страны перешли 2 населенных пункта. В Харьковской области это Петроивановка и в Сумской области это Бачевск. Ранее с 29 июня по 5 июля освобождены 14 населенных пунктов. Наши военные за первые 6 месяцев года освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов, больше всего в ДНР. Более 22 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками заблокировано в России. К этому моменту, сообщает Роспотребнадзор, его специалисты продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже БАДов, реализация которых запрещена в стране. В числе примеров – интернет-страница, где предлагалась продукция, не прошедшая госрегистрацию или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также продукция, являющиеся опасной. Легальный продавец должен принимать платежи на расчетный счет юрлица или индивидуального предпринимателя, поэтому не стоит переводить деньги на карту физлица, чтобы не лишиться их, сообщили в МВД. Проводить переговоры и оплату нужно исключительно через официальный интерфейс маркетплейса. Встроенные чаты и платежные шлюзы обеспечивают сохранность истории переписки и доступ к арбитражу. Любое предложение перейти в какой-либо мессенджер должно расцениваться россиянинам как сигнал опасности. Нашим соотечественникам советуют не переходить по ссылкам, присланным продавцом. Кроме того, для совершения онлайн-сделок рекомендуется использовать отдельные виртуальные карты с ограниченным лимитом. Это снижает возможный ущерб при компрометации платежных данных. Также в ведомстве советуют не поддаваться на давление срочности. Курс доллара на сегодня 76,66, курс евро 87,67. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Алтай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Джозеф Макрейл из Австралии – почетный городской глашатай. Ему по долгу службы положено уметь громко кричать. Но Джозеф превзошел ожидания. Его крик громкостью 122,4 дБ стал мировым рекордом. Это уровень звука, сравнимый с раскатом грома или бензопилой. Рекордсмен выкрикнул слово «сейчас» в студии записи в присутствии свидетелей. Сделать это удалось только с 7-й попытки. После рекорда Джозеф несколько дней почти не мог говорить, а перед попыткой голос нужно было беречь, поэтому никаких тренировок, только тишина и ожидание. В Новом Тайбэе на Тайване прошли соревнования на лодках-драконах. Это часть древнего китайского праздника Дуанью. В гонках участвовали более 200 команд и сотни гребцов. Они соревновались на дистанции 500 метров. Лодки могут вмещать от 10 до 20 человек, и гонки всегда проходят напряженно и захватывающе. Согласно легенде, праздник связан с поэтом Цю Юанем, который утонул в реке. Крестьяне искали его тело и гребли так, чтобы отпугнуть рыб. Именно эта история дала начало традиции. Сейчас такие гонки ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге, собирая тысячи зрителей. В американском городе Coral Gables прошло самое масштабное собачье мероприятие у воды. Оно попало в книгу рекордов Гиннесса. Организаторы насчитали 276 собак самых различных пород. Для них устроили полноценный отдых. Бассейн для плавания, угощения, специальные поилки и ветеринарный осмотр. Для маленьких собак оборудовали мелкий бассейн. А для владельцев провели обучающее занятие по первой помощи для питомцев. Атмосфера на празднике была по-настоящему теплой. Хвостатые гости получили столько внимания, сколько редко выпадает даже в самый солнечный день. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

31 seconds, and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: на Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 20.

Кровавый период гражданской войны в США. Американский конфедерант Инман пытается добраться с линии фронта домой, в Холодную гору, штат Северная Каролина, где оставил свою возлюбленную Аду. Ада пытается выжить одна в разоренном тылу. На помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит светскую барышню азам ведения хозяйства. Саундтрек к фильму «Холодная гора».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшие выходные в Новгородской области был объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды. По региону прошли сильные грозы и шквалистый ветер. В филиале компании «Россети Северо-Запад» был сформирован резерв. Параллельно подготовили почти 100 дизельных генераторов. Они призваны обеспечить резервным питанием социально значимые объекты в случае перебоев. Энергетики призывают жителей строго соблюдать безопасность. Запрещено приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и пытаться восстановить подачу энергии самостоятельно. И есть положительный отклик. Местные жители благодарят специалистов за оперативное восстановление света в поселке Приозерный. В Валдайском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции электросетей. Глава муниципалитета Юрий Стаде рассказал о новых результатах летней ремонтной кампании. В настоящее время завершена частичная реконструкция линии Л6 Бояры. Энергетики обновили участок протяженностью свыше 7,5 километров. Эти работы проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения. За каждым километром обновленных проводов стоит тяжелый труд специалистов. В администрации округа выражают огромную благодарность энергетикам за их работу. Плановые реконструкции продолжаются, что позволит значительно укрепить сетевую инфраструктуру Валдая. В Валдае дали старт масштабному трудовому сезону для студентов. На площадке компании «Мостострой-11» заехали ребята из 20 регионов страны. Молодые бойцы стройотрядов будут работать дорожниками, бетонщиками, сварщиками и арматурщиками. Их цель не только получить рабочую профессию, но и набраться опыта прямо на строительных объектах. Глава округа Юрий Стаде отметил, что приятно видеть, как Валдай становится точкой притяжения для энергичной молодежи со всей России. Он подчеркнул, это общая история, которую ребята пишут своими руками. В администрации пожелали студентам удачи и сказали: «Добрый путь, пусть у вас все получится». В Новгородской области завершилась очередная призывная кампания. 39 юношей направлены для прохождения службы в подразделении Росгвардии Северо-Западного округа. Новобранцы будут охранять важные государственные объекты в Ленинградской области и проходить подготовку в Республике Коми. Отбор был строгим, оценивали здоровье, психологическую устойчивость и безупречную репутацию. В военкоматах призывникам выдали специальную полевую форму, усовершенствованную по ткани и дизайну с учетом пожеланий личного состава. Начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии майор полиции Анжела Секерлей подчеркнула, призывники не будут направляться в зону СВО, а не выполнить задачи по охране объектов и обеспечению общественной безопасности на северо-западе России. Всего 39 человек пополнили ряды ведомства, пройдя тщательный отбор. Служба для них начнется в ближайшее время. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

как сказочный рассвет. А я земной сказал, в людских сердцах ищу искру добра, надежду.

Валдай FM. Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай FM. На Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Команда студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев, который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. Саундтрек к сериалу «Молодежка. Новая смена».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Киев сделал гражданский транспорт целью системных ударов. Так, за последний месяц существенно увеличилось число атак на пассажирские автобусы. Это свидетельствует о целенаправленной стратегии киевского режима. В службе внешней разведки указали, преступные методы, применяемые сегодня боевиками неонацистского режима, ставят их в тот же позорный ряд, что и их предшественников. Цель Киева понятна – запугать мирное население, сломить волю. Такое в мирной истории уже было 85 лет назад со стороны нацистов. Как ранее отмечал Владимир Путин, киевская хунта делает ставку на индивидуальный массовый террор, так как не может добиться значимых результатов на поле боя. Президент России заявил, украинская сторона срывает все достигнутые договоренности, чтобы затянуть конфликт. В России набирает оборот уборочная страда. Высокие показатели ожидаются по пшенице. Аналитики ждут хороший урожай на юге страны. Там планируют собрать порядка 37,5 миллионов тонн пшеницы против почти 32 миллионов тонн годом ранее. Из-за погодных условий в этом году посевные работы в ряде регионов начались чуть позднее, что повлияло на сроки уборочной кампании. Фермеры в то же время заявляют, дефицит дизельного топлива и ограничения на его продажу, а также низкие закупочные цены могут обрушить радужные перспективы. Наряду с этим крупные компании сейчас не ощущают дефицита топлива для заправки комбайнов и другой спецтехники, поскольку имеют собственные запасы. В целом агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Более 52 миллионов россиян прошли диспансеризацию. Отмечается, регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и быстрее начинать лечение. Особое внимание врачи уделяют болезням сердца и сосудов, а также диабету, онкологии и нейродегенеративным нарушениям. В настоящее время диспансеризацию активно проводят во всех российских регионах. Напомню, всеобщая диспансеризация проводится в рамках принятой президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года стратегии по сохранению населения, укреплению здоровья нации и повышению ожидаемой продолжительности жизни. В рамках данной инициативы работающие россияне имеют право взять оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации до 40-летнего возраста на один день раз в три года, а потом по одному дню ежегодно. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрено ежегодное двухдневное обследование. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправительные работы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. Отмечается, подход выстроен так, чтобы одновременно помочь честному бизнесу и пресечь попытки злоупотребления доверием. Как только стороны подписывают соглашение, отчет сроков давности по делу ставится на стоп, а само разбирательство приостанавливается, давая таким образом компании спокойно заняться устранением недостатков, что называется, без оглядки на часы. Если все условия будут выполнены, то дело будет закрыто. Если нет, производство возобновится. Новая конструкция одновременно поддерживает добросовестный бизнес и исключает возможность использовать соглашение исключительно для затягивания рассмотрения дела. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 67 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Сотни воздушных змеев заполнили небо над датским островом Фанё. Это место славится ровными пляжами и постоянными ветрами. Остров считается одним из лучших в мире для запуска змеев. Ежегодно в июле здесь проходит международный фестиваль. В этом году в нем участвуют около 5000 человек из 26 стран. В небо поднимется почти 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Фестиваль сопровождается соревнованиями и показательными запусками, которые собирают множество зрителей. В баварском городе Дахау прошли необычные гонки. Их участниками стали десятки такс. Соревнования устроили для них и ради скорости, и ради зрелища. Собаки бегут не просто так. Их привлекают любимые угощения или игрушки в руках владельцев. В этом году стартовали 100 участников. Забег короткий, но эмоций море. Таксы известны как норные охотничьи собаки, и в Германии их называют даккелями. Эти собаки живут долго и очень активно, так что у них будет время побить еще собственные рекорды. Австралийский фермер Рудольф Шаубах изобрел необычный способ защиты овец. Он создал для них кольчуги – легкие пластиковые сетки с острыми шипами. Если хищник попытается напасть, он получит болезненный укол и отступит. Однако идея вызвала у других фермеров скептицизм. Они считают, что такая защита дорогая и малоэффективная. Кольчуга может путаться в шерсти, а волки могут научиться хватать овец за голову или ноги. Рудольф не согласен с критикой. Он уверен, что опробовать изобретение стоит, прежде чем осуждать. Сейчас фермер ищет возможности для массового производства кольчуги, возможно, даже за пределами Австралии. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: «1594 год. Молодой драматург Уильям Шекспир находится в творческом кризисе. Муза покинула его. Денег нет, хозяин театра требует от автора новую пьесу в кратчайший срок. И когда, казалось бы, у писателя не остается никакой надежды на обретение нового вдохновения, в его жизнь вторгается сама любовь в лице обворожительной аристократки Виолы. Под видом молодого актера девушка нанимает в труппу театра, чтобы сыграть главную мужскую роль в пьесе «Ромео и Джульетта». Виола не только преданная поклонникам маэстро Шекспира, но и прекрасная актриса. Существует лишь одна загвоздка. Виола обручена с важным дворянином, который планирует отвезти будущую супругу в далекую английскую колонию. Саундтрек к фильму «Влюбленный Шекспир».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшие выходные в Новгородской области был объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды. По региону прошли сильные грозы и шквалистый ветер. В филиале компании «Россети Северо-Запад» был сформирован резерв. Параллельно подготовили почти 100 дизельных генераторов. Они призваны обеспечить резервным питанием социально значимые объекты в случае перебоев. Энергетики призывают жителей строго соблюдать безопасность. Запрещено приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и пытаться восстановить подачу энергии самостоятельно. И есть положительный отклик. Местные жители благодарят специалистов за оперативное восстановление света в поселке Приозерный. В Валдайском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции электросетей. Глава муниципалитета Юрий Стаде рассказал о новых результатах летней ремонтной кампании. В настоящее время завершена частичная реконструкция линии Л6 Бояры. Энергетики обновили участок протяженностью свыше 7,5 километров. Эти работы проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения. За каждым километром обновленных проводов стоит тяжелый труд специалистов. В администрации округа выражают огромную благодарность энергетикам за их работу. Плановые реконструкции продолжаются, что позволит значительно укрепить сетевую инфраструктуру Валдая. В Валдае дали старт масштабному трудовому сезону для студентов. На площадке компании «Мостострой-11» заехали ребята из 20 регионов страны. Молодые бойцы стройотрядов будут работать дорожниками, бетонщиками, сварщиками и арматурщиками. Их цель не только получить рабочую профессию, но и набраться опыта прямо на строительных объектах. Глава округа Юрий Стаде отметил, что приятно видеть, как Валдай становится точкой притяжения для энергичной молодежи со всей России. Он подчеркнул, это общая история, которую ребята пишут своими руками. В администрации пожелали студентам удачи и сказали: «Добрый путь, пусть у вас все получится». В Новгородской области завершилась очередная призывная кампания. 39 юношей направлены для прохождения службы в подразделении Росгвардии Северо-Западного округа. Новобранцы будут охранять важные государственные объекты в Ленинградской области и проходить подготовку в республике Коми. Отбор был строгим, оценивали здоровье, психологическую устойчивость и безупречную репутацию. В военкоматах призывникам выдали специальную полевую форму, усовершенствованную по ткани и дизайну с учетом пожеланий личного состава. Начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии майор полиции Анжела Секерлей подчеркнула, призывники не будут направлять в зону СВО, а не выполнить задачи по охране объектов и обеспечению общественной безопасности на северо-западе России. Всего 39 человек пополнили ряды ведомства, пройдя тщательный отбор. Служба для них начнется в ближайшее время. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Resurrection!
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. В минувшие выходные в Новгородской области был объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды. По региону прошли сильные грозы и шквалистый ветер. В филиале компании «Россети Северо-Запад» был сформирован резерв. Параллельно подготовили почти 100 дизельных генераторов. Они призваны обеспечить резервным питанием социально значимые объекты в случае перебоев. Энергетики призывают жителей строго соблюдать безопасность. Запрещено приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и пытаться восстановить подачу энергии самостоятельно. И есть положительный отклик. Местные жители благодарят специалистов за оперативное восстановление света в поселке Приозерный. В Валдайском округе продолжаются масштабные работы по реконструкции электросетей. Глава муниципалитета Юрий Стаде рассказал о новых результатах летней ремонтной кампании. В настоящее время завершена частичная реконструкция линии Л6 Бояры. Энергетики обновили участок протяженностью свыше 7,5 километров. Эти работы проводятся в рамках программы повышения надежности электроснабжения. За каждым километром обновленных проводов стоит тяжелый труд специалистов. В администрации округа выражают огромную благодарность энергетикам за их работу. Плановые реконструкции продолжаются, что позволит значительно укрепить сетевую инфраструктуру Валдая. В Валдае дали старт масштабному трудовому сезону для студентов. На площадке компании «Мостострой-11» заехали ребята из 20 регионов страны. Молодые бойцы стройотрядов будут работать дорожниками, бетонщиками, сварщиками и арматурщиками. Их цель не только получить рабочую профессию, но и набраться опыта прямо на строительных объектах. Глава округа Юрий Стаде отметил, что приятно видеть, как Валдай становится точкой притяжения для энергичной молодежи со всей России. Он подчеркнул, это общая история, которую ребята пишут своими руками. В администрации пожелали студентам удачи и сказали: «Добрый путь, пусть у вас все получится». В Новгородской области завершилась очередная призывная кампания. 39 юношей направлены для прохождения службы в подразделении Росгвардии Северо-Западного округа. Новобранцы будут охранять важные государственные объекты в Ленинградской области и проходить подготовку в Республике Коми. Отбор был строгим, оценивали здоровье, психологическую устойчивость и безупречную репутацию. В военкоматах призывникам выдали специальную полевую форму, усовершенствованную по ткани и дизайну с учетом пожеланий личного состава. Начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии майор полиции Анжела Секерлей подчеркнула, призывники не будут направляться в зону СВО, а не выполнить задачи по охране объектов и обеспечению общественной безопасности на северо-западе России. Всего 39 человек пополнили ряды ведомства, пройдя тщательный отбор. Служба для них начнется в ближайшее время. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 9217 07 20.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170 7.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07.

0: на Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22 35.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: 101 FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Пока нет своих детей, то не понять нам драмы. Как же очень сильно по нам скучают.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.